Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
3: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет. Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
1: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте

0: этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость NT4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Реклама.
1: Крымский майонез. Вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
2: Черномор Авто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тена Черри, Эксит Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно.

0: Бейкаперы представляют рубрика «Техноблок».
1: Всем большой привет, друзья, это Фил, честный техноблок. Вейкаперы, вам тоже большой привет. Давайте расскажу, что интересного произошло в мире гаджетных технологий за прошедшую неделю. Ну, во-первых, компания Huawei презентовала свои новые смартфоны, и это уже глобальный рынок. Флагман летний Huawei Pure 90S и Pure 90 Pro Max. Естественно, основной акцент на мобильную съемку. Дизайн смартфона практически ничем не отличается от прошлого года. Такой же большой треугольник с тремя камерами. Обе версии смартфона работают на процессоре Kirin 9030S по памяти 12256 и 12512. Есть 6000 аккумулятор, 100-ваттная зарядка у Pro Max и 66 ватт у прошки. Дисплей покрыт защитным стеклом Kunlun Glass. Частота от 1 до 120. Внутри новая операционная система EMUI 16 на базе 16-го Android. Основная камера на 50 мегапикселей, телевичок на 200 мегапикселей, четырехкратный оптический зум, а также сверхширик на 40 мегапикселей. Это глобальная версия, поэтому в России будет продаваться, когда пока неизвестно. Интересная новость для поклонников компании Realme, потому что смартфоны Realme переезжают на операционную систему от Oppo под названием ColorOS. Возможно, вы не знаете, но Realme является частью Oppo, и теперь Realme UI превращается в ColorOS. На самом деле, больших изменений здесь не будет, потому что Realme UI практически ничем не отличается от ColorOS и по функциям, и по возможностям, но при этом фирменные черты, конечно же, сохранятся. Обновление будет происходить постепенно, те, кто не захотят обновляться, тоже можно будет продолжать использовать Realme UI, и можно будет, кстати, даже откатываться обратно. Но уже совсем скоро состоится презентация новых самсунговских устройств Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra. Это новый широкий вариант. Так вот, появились новые подробности, или, можно сказать, практически все слито. Стандартный Z Fold 8, внутри 7,6 дюймов экран, динамика AMOLED 2X, соотношение сторон 4 к 3. Все работает на Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Максимальное количество памяти 16,1 терабайт. Аккумулятор не самый большой, 4800 мАч. Ну и, конечно же, сзади три камеры. Основная на 50 мегапикселей. А вот Ultra — это такой новый форм-фактор. В таком виде выходил уже новый Huawei Pure X, и таким же будет новый складной iPhone. Презентация новинок состоится 22 июля. Также, кстати, на презентации покажут и новый складной Flip 8. И мы надеемся, что на презентации еще покажут и новые часики. Утекли все эти характеристики, разведки и стоимость Google Pixel 11. Напомню, что 12 августа состоится презентация, будут показаны 4 смартфона: Pixel 11, 11 Pro, 11 Pro Fold и 11 Pro XL. Базовый Pixel 11 будет с экраном 6,3 дюйма, аккумулятор практически 5000 мАч, быстрый Wi-Fi и Bluetooth, цена будет стартовать от $900. В России, как всегда, продаваться не будет. Прошка будет примерно с таким же аккумулятором, только с более крутой камерой. У XL будет экран 6,8 дюймов и батарея 5115 мАч. Ну и складной Fold будет, как всегда, самым дорогим. Минимальная цена — $1900. Кстати, немножко о планшетах. Huawei MatePad Air. Очень тонкий планшет был представлен. Диагональ дисплея 12 дюймов, это OLED, яркость 1200 нит, по памяти 8,12 гигов и 256 встроенный, есть AI-поддержка, камера на 50 мегапикселей, ну а толщина 5,3 мм. Цена начинается от 850 евро. И это все самые интересные новости из мира гаджетов и технологий за прошедшую неделю.
0: Техноблок. По пятницам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: Обсуждаем, какой вы голик. Вот сразу Полина выдала список. Сыроголик, водоголик, мороженоголик, афрокосичкоголик, шопоголик, мармеладоголик, телефоноголик.
1: Это дальше идет?
0: Один человек.
2: Погнали дальше. Папаголик, саноголик, чайголик, ксяомиголик, компьютероголик, компьютероигроголик. О, а у меня есть друг Гога, к нему можно добавить голик.
1: А вот, а папаголик, это кто-то из Ватикана?
0: Любишь, да, Ватикан?
1: Настолько любит.
2: Сыноголик.
0: Библиотеку. Так, халявоголик, вот, лениголик, Кемир, например. Эндуроголик, Глеб, ну, замечательно, это хорошо. Сериалоголик, Анна.
2: Стас, ты такой не один, пишет Юлечка, я тоже едоголик, велоголик и жизнелюбоголик.
1: О, прекрасно, нас уже двое.
0: Только Стас этого не говорил.
1: Чего?
0: Вот этого всего, по-моему.
1: А я остальные слова, я выясню, что это. Возможно, это тоже мое.
0: Катя Лукс нам голосовое прислала, послушаем.
3: Доброе утро, мои каперы. Я ответственно заявляю, что у меня старичка Голи. У пожилых людей, я обожаю за ними наблюдать. В нормальном смысле этого слова. Знаете, я обожаю думать о том, интересно, а какая у них была жизнь? Интересно, чем они занимались, а кто они были? А какие у них личные взаимоотношения, какая у них семья? В общем, мне это доставляет невероятное удовольствие, и я...
0: В общем, вы поняли, да? Если что, Кать не ругалась в прямом эфире, такое голосовое, и мы не пикали. Старичка-голик.
2: Старичка-голик.
0: Наблюдаешь за старичками.
2: А, утро доброе, примерно с февраля-марта я стал жестким VR-голиком. Вот уж так сложилось. В обычной компьютерной игры не особо тянет, а в VR так просто на полдня залипают теперь.
0: Ой, Елена, рекорда-голик. Ой, кстати, можно полайкать, то тоже рекорда-голик.
2: Я Саша, и я оружие-голик.
0: Депешмот-голик, солярий-голик, нечетное число-голик, Ирина. Сколько у нас всех интересов, оказывается.
2: Я велоголик, не отнимайте у меня велосипед.
0: Син-АИ пишет буква Ю-голик. Ну, это мем известный, конечно же. Продолжаем обсуждать, как вы голик. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
1: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
4: Рекорд. Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин». Первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит». Строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Пс-пс. Ищешь машину без компромиссов?
6: В «Автодель» жара! Успей забрать электромобиль от 1 990 000. Забудь про бензин и очереди на заправках. Не упусти шанс. Наслаждайся каждым километром на новом электрокаре. Симферополь, Киевская, 187. Автогород «Автодель». Подробности 8 978 835 7007.
7: Акция до 31 июля. Предложение ограничено.
8: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Девочки-красавицы наши, открывайте чат мобильного приложения Рекорда, пожалуйста, и пишите слово «игра». Потому что мы с вами сегодня играем, и случайным образом выберем одну из вас, с кем свяжемся, в прямой эфир выведем и приз отдадим. Обычно это просто. Обсуждаем, какой вы голик. Ну вот Юрий сразу, все, понеслась, сексоголик.
1: Вот, а Иван очень круто, вот то же самое, только поменяй на «тра». Тра-та-та. Получится красиво.
0: Я оливье голик, Дмитрий написал. Ну, знаете, кстати, по поводу оливье, вот есть его вне не в Новый год, как-то не так вкусно. Или у меня у одного такая тема?
1: У тебя у одного, потому что даже вот я не любительница окрошки, я мечтаю в последние дни о свекольнике, о холодном борще. Вообще, этим летом еще ни разу ни окрошку, ни холодный борщ. Просто надо что-то исправлять. И окрошку я могу есть в виде салата.
2: Так это же салат.
1: Ну, это как оливье, да.
0: Ну, там разные ингредиенты совершенно.
1: Ой, не знаю, по мне одно и то же.
0: Нет. Екатерина, просека-голик она, черешня-голик и многоспать-голик. Вот, пожалуйста. Пятница, напомнила она.
1: Александр побеждает в этой номинации, он... Ой, все, голик!
2: Звучит как оскорбление некоторые голики.
1: Ой, все, голик!
2: Ой, все, голик.
0: Ну, вот чесночный баунти, тут-с-голик.
2: А, нормально.
1: А, Миша, я рыбалка-голик.
0: Звучит как будто два в одном, да?
1: Да,
0: сразу,
1: комбо.
0: Когда вспоминаешь рыбалку. Александр, шашлыка-едоголик. А,
1: Ленуська, любоголик, заботоголик, внимание-голик.
0: Трудоголик, потому что автоголик, Андрей Кош 73 написал, чтобы стать шопоголиком и быть немного алкоголиком, но ужасно хочу высыпать иголиком быть. Вот. Мы против алкоголя. Но сообщение хорошее.
1: Вот, да. Давайте немножечко разовьем тему. Ну вот смотри, есть у меня подружка. Она реально на самом деле была в зависимости в этом шопоголизме. Она просто все деньги спускала на покупки, на шмотки. И в какой-то момент она просто психанула, решила вылечиться и перерезала карточку.
0: Фух, хорошо, что карточку.
2: А что ты думаешь, что все контакты с обществом?
0: Да и что, помогло?
2: Не вижу людей, не
1: помогло.
0: Ну и сейчас что, как она покупает вообще? Еду или что? QR-кодом оплачивает?
1: А, бизнес открыла.
0: Бизнес открыла, отлично. А там она не транжирит?
1: Ну, понимаешь, бизнес, он как бы денег требует. Там начинаешь задумываться, может ты шопоголиком продолжать быть.
0: А секрет или нет, какой бизнес?
2: Магазин.
1: О, типография, по-моему. Ну, что-то
2: типография.
0: Типография.
2: Прикольно. Типография.
1: Типографолог.
2: Такой, докопался.
0: Ну и что? Ну, успехов ей, правильно? Главное, чтобы не вернулась на эту дорожку, потому что реклама-то меняется, товары меняются, все это.
2: Представляешь, сейчас...
0: Может откатиться?
2: Разовьет свою компанию, станет, ну, очень-очень крутой. Продаст и говорит, теперь у меня много карточек.
0: Все на черное.
1: А я говорю, ты что, шопоголик? Что ты не
0: понимаешь? Я шопоголик?
1: Конечно.
0: С чего вдруг?
1: Ну, ты же любишь спустить деньги на шмотки.
0: Так, неожиданно, конечно.
1: Нет?
0: Ну, когда надо, то да, уже.
1: Когда затерлась до дыр.
0: По сезону.
2: Слушайте, зная некую ситуацию сейчас в стране, все бензиноголики.
0: Ну, вот это я точно.
1: Это да.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России могут запретить продажу сим-карт с предоплаченным балансом. По данным СМИ, Минцифры подготовила соответствующий законопроект в рамках нового пакета мер по борьбе с мошенничеством. Предполагается, что сим-карты будут продаваться только с нулевым балансом, а пополнить счет можно будет лишь после заключения договора с оператором. Инициатива направлена на борьбу с анонимными номерами, которыми пользуются злоумышленники. Черногория может ввести визовый режим для россиян с 1 октября. По данным местных СМИ, правительство страны рассматривает такое решение в ближайшее время. Сейчас граждане России могут находиться в Черногории без визы до 30 дней, а безвизовый режим между странами действует уже почти 18 лет. Лионель Месси посвятил победу сборной Аргентины над Англией в полуфинале чемпионата мира Диего Марадоне. По словам капитана аргентинцев, легендарный футболист наверняка радуется этой победе с небес, а сам успех стал подарком и ему, и всему аргентинскому народу. Напомню, встреча завершилась со счетом 2-1, а Месси отметился двумя голевыми передачами. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
7: Только второй.
8: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
9: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
11: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: В «Гиперленде» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» – каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
15: Кроме форматы и каналов, количество товара ограничено. Подробности

0: Новые каперы на рекорде. Полиглотка.
1: И сегодня в этой игре оказалась Анастасия. Настя, привет.
2: Привет, привет.
3: Доброе утро. Из какого ты города, Настя?
2: Я из Санкт-Петербурга.
3: Отлично. Здорово. Какой ты голик?
2: Наверное, назвала бы себя шопоголиком, собственно.
3: Шопоголик.
1: А тебе это нравится или нет? Или ты хочешь побороть этот недуг? Или это не недуг?
2: Это не недуг, мне доставляет это удовольствие.
3: И мне. Пошли вместе.
1: Все, вечер у девчонок уже устроен. Так, у нас игра. Аня, рассказывай, что будет.
3: Все очень просто. У нас сегодня какой язык? Испанский?
1: Испанский, конечно, чемпионат мира по футболу. Мы за Испанию.
3: Два матча, значит, будут к тебе один справа, другой слева подкатывать. Правда, у одного на испанском будут комплименты и способность тебя затащить куда-то на свиданку, а у второго будет непонятно что. Возможно, басня, возможно, песня. Не знаем. Твоя задача интуитивно понять, где подкат. Ты же не разговариваешь по-испански?
2: К сожалению, не разговариваю.
3: Ну, ничего страшного. Нету, к сожалению. К сожалению, голик. Все, давайте. Первый Станислав.
4: Союна крепатура темблеросо о тенго доречо.
1: Крепту предложил.
4: Крепатура.
1: Крепатура.
3: Потом скажешь, что такое доречо.
5: Доречо? Это, возможно, не из этого языка.
3: Никита?
6: Ту альма es radiante en hermosa, tu sonris en remilento en candora, eres mysterios comune con un tejadase, un uso maresa rabosta badada.
3: О, да, Никит, пожестче надо.
5: Хватит ругаться, я сказал, желтая карточка, здесь желтая.
1: Настя, здесь вообще ничего не понятно, нужно выбирать сердечком своим.
3: Зачем я 180 дней в Дуолинго?
2: Второй вариант мне нравится как-то больше, если честно.
1: Если честно, то ты права. Потому что я сказал, я стихи вообще-то зачитал.
3: Ну-ка давай.
1: Твоя душа светла, прекрасна.
2: Я чувствовала это.
1: Улыбка очень хороша. Загадочная ты, как сказка. Наполнены добром глаза. Сказал я Анастасии, с поздравительной открытки взял.
5: Я, между прочим, тоже литературное произведение.
1: Но...
5: Это сказал Раскольников. Тварь ли я дрожащая или право имею?
1: Ты просто задался вопросом, да, неожиданно.
3: А дурач это что в конце?
5: Ну, наверное, имею.
3: Тварь? Имею.
1: Тварь, дурач. Настя, мы тебя поздравляем, потому что приз твой, и ты можешь передать привет кому хочешь в прямом эфире.
2: Я передаю привет своему любимому сыну Ярославу. Передаю привет маме, передаю привет своим друзьям Юле, Лене и всем-всем, кто меня узнал. Всем привет!
1: Город, всем привет! От Анастасии, друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у Вейкаперов.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru. Застройщик ОСЗ «Эндокаскивский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Пс-пс. Ищешь машину без компромиссов?
2: В «Автодель» жара! Успей забрать электромобиль от 1 990 000. Забудь про бензин и очереди на заправках. Не упусти шанс. Наслаждайся каждым километром на новом электрокаре. Симферополь, Киевская, 187. Автогород «Автодель». Подробности 8-978-835-7007.
3: Акция до 31 июля. Предложение ограничено.
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с специалистом.
6: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тенет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8-978-320-2020.
5: Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Тенета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: А мы продолжаем обсуждать, какой вы голик. Вот Вандерер кайфоголик. Ну, нравится ему от жизни, видимо, кайфовать.
1: А Никита бабушка голик.
0: Я вообще бабуль обожаю. Свою бабушку тоже очень люблю. Она вот не может настроить приемник, а я не могу к ней кого-то отправить в Омск, чтобы настроили ей приемник.
2: Почему?
0: Вот. Ну вот так вот. У бабушки
2: у тебя есть друзья?
0: Не ловит. В Омске уже не так много, к сожалению.
1: Так, ребята, кто друг новый?
0: Да, не, подожди, не надо в Омске. Приходите к моей бабушке.
1: А почему?
3: Привет, мы от Никиты приемник настроили.
2: Мы сейчас настроим приемничек, бабуль, пойдем.
0: Так, Светлана, музыка голик. Не выхожу из дома без наушников. Всем пятница, говорит.
1: Лежа, сидя, стоя, голик.
3: Угу. Это что? Как это понять?
1: Это Вятский Лапоть написал.
3: Я очень хочу вести список никнеймов.
0: Дима написал, а почему нет Анастасия Голик? Вот я он, говорит. Кстати, можно же своей второй половинке быть голиком, например.
1: Анастасия Голик?
3: Ну, тут имеется в виду, он всех Анастасии, наверное, любит.
0: Можно быть Стаса Голиком, Аня Голиком, Никита Голиком.
3: Когда Никита, Стас, Аня будут голиком, это значит, что мы на корпоративе.
0: Это значит, мы делаем новых мейкаперов.
1: А кстати, когда мы будем омоложать состав?
0: Омоложать состав?
1: Да, мы же можем.
0: Мы должны этим заняться.
1: Мы же можем наделать.
0: Или ты про вечер? Я просто не понимаю, к чему ты ведешь. Ты делаешь девичьи намеки опять. Непонятные.
1: Девичьи намеки голик.
0: Вот, кстати.
3: Мне кажется, что вейкаперы не таким образом размножаются.
0: Опочкованием. Мне кажется, девичьи намеки голиков нет ни одного, потому что мы не понимаем ваших намеков. Они непрозрачные, конечно. Вам нужно какой-то гайд нужно выпустить, какую-то статью, не знаю, в Дзене.
3: А у меня вот вопрос. А девочки, когда делают намеки другим девочкам?
1: Мы не делаем намеки, мы очень прямолинейные.
0: Чего же вы с нами-то тогда так не разговариваете?
1: Мы с вами очень прямо разговариваем. Я, по крайней мере, если вы не заметили, мы поэтому и сремся. Потому что я достаточно прямолинейный.
3: А, мы думаем, что это намек.
1: Это не намек.
0: Мы спороголики, точно. Сериалы «Голик», вот Анна, например. Какого сериала? Интересно.
3: Я думаю, в принципе, человек любит сериалы, знаешь, только зависим от этого.
0: Ну все же любят сериалы, в большинстве.
3: Нет.
0: Нет?
3: Вот я знаю нескольких людей, они говорят, типа, фильмы, да, там, не знаю, книги хорошо, а вот сериалы ни в коем разе.
0: Это я.
3: Ты не можешь сесть, да, чтобы посмотреть. Ну, вот.
0: Я даже фильм, который длится более полутора часов, не могу нормально досидеть.
1: Ты пока не состарился, это будет в 40.
0: Это будет?
1: Да.
0: Хорошо.
1: Все мы немножко фифа-голики.
0: Фифа-голики или фифа-голики?
1: Вот, кстати, да.
0: Футбол сейчас идет, это очень важно.
1: ЧМ-голик.
3: Или мы любим фифу какую-то.
0: Кто-то вот, да. Я португали-голик.
3: Ты за португальца?
0: Конечно. Даже если вот на поле будет играть только Аргентина, я буду болеть за газон.
3: Правильно говорит Наполи.
1: Наполи.
4: Вейкаперы. На рекорде.

0: Футбол 2026 года, финал впереди, в воскресенье все произойдет, мы уже узнаем нового чемпиона, может быть, останется старым, но в 11 лет у Лионеля Месси, того самого, который играет за Аргентину, диагностировали дефицит гормона роста. Представляете, чтобы организм мог нормально развиваться, ему пришлось несколько лет ежедневно делать инъекции гормона роста. То есть он так вырос еще благодаря этим гормонам, так бы он вообще...
1: О, какой у него рост?
0: Маленьким был, он очень небольшой.
1: Ну, очень вот большой?
0: Пол Криштиану, наверное.
2: Метр 60, наверное, 5.
0: Ну, примерно так. Еще, кстати, интересный факт. Они встретятся с Ямалем. Это сейчас считается тоже очень перспективный футболист, который якобы встанет вот в ту новую плоскость топовых игроков. Но Месси впервые за 19 лет, во-первых, встретится с Ямалем. Но в 2007 году у них была совместная фотосессия, где Ямаль был еще младенцем, и он его купал. Эта фотография сейчас вирусит в сети.
1: Интересно, а зачем он его купал?
2: Пытался отмыть, посмотри фотографию.
0: Да, вот. В общем, это было для рекламы, какой-то рекламной акции, и Ямаль еще тогда даже говорить не мог, но уже делали как раз-таки вот такую фотографию. Что самое интересное, я видел в сети смешной комментарий, что круг должен замкнуться, потому что сейчас Ямаль и Испания должна выиграть, и тогда, получается, Испания помоет деда, да, то есть 39-летний нынешний чемпион Лионель Месси когда-то мыл Ямаля, а теперь Ямаль вырос и должен помыть Месси, вот, чтобы
2: круг замкнулся. Он его детей должен помыть.
0: Помыть деда, смешно. Что просто мне формулировка понравилась. Вот, в общем, это воскресенье произойдет, узнаем. Изначально туалетная бумага приобрела белый цвет не из-за эстетических соображений, как вы могли подумать.
1: А из-за чего?
0: А потому что производители, стремясь удалить из целлюлозы лигнин и сделать бумагу мягкой, стали использовать отбеливатель. Если бы они этого не делали, туалетная бумага была бы коричневой. И мы бы расходовали ее экономнее.
2: И было бы больше вопросов к тому, что там произошло.
0: Да, вот почему, оказывается. Еще один быстрый фактик. Французский мыслитель Жан-Жак Руссо, его так звали, по собственным словам, сдал всех своих 5 детей в приют. Как думаете, для чего?
2: Чтобы потом их забрать?
0: Нет, чтобы они не мешали ему работать.
1: Ужас какой.
0: Ужас какой. Вот Жан-Жак Руссо.
2: Надо почитать его труды.
1: Жан-Жак Руссо, все, я тебя теперь не читаю.
0: А то читал.
3: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
3: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит». Строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: мы же не можем просто так голиков обсуждать. И у нас есть эксперт по этому. Антон Прохоров, сооснователь бренда Mirboards, директор, главный инженер, создатель производства вейкбордов в России с нуля. И он адреналиноголик. Антон, привет.
1: Приветствую, рад слушать вас.
2: Антон, привет! Ну смотри, вот ты, вы единственный, да, занимаетесь производством именно вейкбордов в нашей стране, но ты же к этому как-то пришел, у тебя какая-то зависимость, 100%. Ты, наверное, любишь экстрим, адреналин и вот это вот все.
1: Ну, правильно, абсолютно. Я бы так сказал, что я досочный адреналиновый наркоман. Нам нравится именно то, что под ногами едет в сторону либо право, либо лево. Скейтборд, сноуборд, вейкборд, все.
2: Ну, классно. Ну, а ты же понимаешь, что тебя, наверное, осуждают, не знаю, близкие, родные, это, наверное, опасно. Нет, не опасно?
1: Ну, безусловно, люди рядом испытывают волнение на тему здоровья, потому что все эти виды спорта так или иначе связаны с каким-то риском, то есть у нас там есть травмы. И, конечно, в этом ключе близкие переживают. Но я думаю так, что по-настоящему близкие видят то удовольствие, которое я испытываю от этого, и разделяют со мной это.
0: То есть, я правильно понимаю, главная фишка вот голиков, мы обсуждаем в целом, это когда эмоции позитивные сильнее, чем даже страхи вот получить какие-то физические травмы. Это так работает?
1: Антон? Именно, именно, абсолютно верно. В предвкушении того, что ты можешь получить от катания, от сделанного трюка, у тебя полностью это предвкушение перекрывает какие-то волнения, что ты можешь как-то травмироваться или навредить себе.
2: А скажи, пожалуйста, а ты много удовольствий до этого перепробовал, чтобы вот как бы зациклиться на этом?
0: Что ты еще пробовал? Давай, да, да, кроме доски.
1: Смотрите, давайте так. У меня опыт катания уже 24 года.
2: А научи меня. Научи меня.
1: Легко, абсолютно, вообще. Выбирай доску. Водную, снежную или для асфальта.
2: Хорошо, закончи. Ты 24 года катаешь, и что ты пробовал из других удовольствий?
1: Смотрите, да, у меня как раз все идет по определенному пути. То есть я не все эти 24 года катал на всех этих видах досок. Как раз-таки они шли последовательно одна за другой. И в каждой я для себя находил что-то новое и интересное. Плюс, естественно, у нас есть смена сезонов, правильно, лето, зима. И это тоже сильно влияет. Тебе как бы хочется в любое время года получать этот адреналин. Поэтому ты и миксуешь эти разные виды спорта.
3: Mm-hmm. Мне кажется, где-то в школе сказали: смотрите, он же на доске почета. Так он же не отличился, так он едет на ней.
0: Классно, ну смысл голиков мы, в принципе, понимаем.
2: А подожди, ну то есть ты слезать не собираешься. Тебе нравится твоя зависимость?
1: Нет, нет, я хочу пробовать еще дальше, больше и другие виды. Потому что я знаю, что они есть.
2: Ну ты же когда-то станешь дедом.
1: Я буду суперспортивным дедом, который будет влиять на молодежь, и чтобы они хотели еще больше кататься, смотря на меня.
2: О, точно.
0: Но на своем примере это классно. Главное не быть тем дедом, который подходит к толпе подростков и говорит: а я вот катался, и начинает истории рассказывать, фотки показывать, да.
2: Нет, прикольно, когда можешь научить.
0: Да, это круто. Антон, тебе спасибо большое, ты настоящий голик, и мы этому очень рады.
1: Спасибо большое, было приятно пообщаться.
0: Пока-пока.
4: Вейкаперы на рекорде.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Месси посвятил победу Марадоне. Белый игрок сборной Франции столкнулся с расизмом и грубостью Аргентины. Лионель Месси посвятил победу над Англией в полуфинале экс-тренеру и легенде аргентинцев Диего Марадоне. По словам Лео, он никогда не сравнивал себя с Марадоной и не собирается это делать. Также Месси назвал Диего величайшим и вспомнил светлые моменты Мундиаля 2010 года, когда Марадона возглавлял аргентинскую команду. Гол обновили список претендентов на золотой мяч. Сейчас в нем числятся трое игроков. Англичанин Харри Кейн, аргентинец Лео Месси и испанец Ламин Ямаль. Французский защитник Диня подвергся травле в соцсетях после того, как привез пенальти в матче с Испанией. Игрок столкнулся с расизмом из-за цвета кожи. Болельщики обвинили тренера французов Дешама в том, что Люка прошел в команду только по квоте для белых игроков. Стоит отметить, что команда состоит преимущественно из темнокожих парней. Отсюда и такое отношение. Аргентина пока самая грубая команда на чемпионате мира. Парни реально жестят. У них 88 фолов и 9 желтых карточек на турнире. Президент США Дональд Трамп планирует посетить финальный матч между Испанией и Аргентиной и вручить трофей победителю. Надеемся, что он никому не будет звонить после матча. Еще одна интрига турнира. Кто станет лучшим бомбардиром? На сегодняшний день у Месси и Мбаппе по 8 голов, и им предстоит сыграть еще по одному матчу на чемпионате мира. Напоминаем, что уже 19 июля в полночь состоится матч за третье место между Францией и Англией, а в 10 вечера того же дня в финале зарубятся действующий чемпион мира Аргентина и чемпион Европы Испания. Кто бы мог подумать, 20 лет назад Месси купал 5-месячного Ямаля во время съемок благотворительного календаря Барселоны, а теперь они сойдутся в решающем матче Мундиаля. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
0: Рекорд, реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
6: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
8: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама, ООО «Тур Моторос».
9: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
8: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнсли.

0: Снайперы.
1: Какой вы голик, мы обсуждаем. Вот в данный момент я отпускоголик, Дима написал, но в чате уже все ему ответили, что рад за него, но не от всего сердца. То есть как бы человек поделился, так сказать, новостью.
2: У нас есть и хорошие зависимости. Книга «Голик».
1: Елена пишет, пельмешка голик, я ее поддерживаю.
3: Пельмешки.
2: Что-нибудь сломать, а потом отремонтировать голик, чтобы жена похвалила голик.
3: Пельмешки.
1: Аник, шоколадоголик, мореголик, котоголик.
2: Котоголик.
1: А Екатерина котейкоголик.
2: Котейка. А есть вы и каперголик.
1: И всем спасибо, мы видим эти комментарии, да.
2: Если жена старше, я считаюсь милфоголиком?
1: Да, официально.
2: Нет.
1: Официально, да.
2: Если жена старше на 20 лет, то да.
1: Даже если на 2 года, да.
2: Нет, нет.
1: Да.
2: Она тебе не милфа, если на 2 года.
3: Так, это нам решать, кто милфа, кто нет.
2: Милфа для тебя возраст мамы твоего одноклассника.
1: Так это вы придумали, нет?
2: Нет.
1: Мы в мужском мире иначе создавали это понятие. На несколько месяцев старше, все, милф.
2: Нет.
1: Это прикол. Вообще изначально. Я игроголик, вот Евгений написал. Люблю играть на телефоне во всякие игры, типа онлайн-игр, симуляторов всяких, особенно симуляторов самолетов и дальнобойщиков. Ну...
2: Так, подожди, нас неправильно, видимо, поняли задание. Я Ярик-музыкарик.
3: Нормально.
1: А все уже.
3: Все, прозвище Голик.
2: Уже да. Амичеголик.
1: Амичеголики, я с вами. Игроголик, вот добрый код, опять же, на одном только Стиме больше сотни игр у него.
2: А почему появилось слово работоголик? Не могу сидеть без дела. Есть же трудоголик.
1: Я вот сейчас Red Dead Redemption 2 голик.
2: Что?
3: И как?
1: Ой, хорошо.
2: Что ты сейчас сказал?
1: Red Dead Redemption 2 голик.
3: Это игра.
1: Не, подожди, пусть она расшифрует. Как ты считаешь, что это такое?
2: Red Dead Redemption 2.
1: Ну как ты думаешь, что это такое?
2: Еще раз скажи.
1: Red Dead Redemption 2. Ну, это твои предположения просто.
2: Ты просто плохо, видимо, произносишь английский, это перевод,
1: возможно,
2: наверное,
1: возможно, может и есть. Ну как ты думаешь, что это обозначает вообще? Твоё предположение, еще и два.
2: Какая-нибудь бродилка, ужастик и ездилка одновременно.
1: Все верно, да.
3: Ну,
2: да?
3: Почти, да.
1: Ну, да. Только на конях. Да.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
2: Пс-пс. Ищешь машину без компромиссов?
3: В «Автодель» жара! Успей забрать электромобиль от 1 990 000. Забудь про бензин и очереди на заправках. Не упусти шанс. Наслаждайся каждым километром на новом электрокаре. Симферополь, Киевская, 187. Автогород «Автодель». Подробности 8-978-835-7007.
4: Акция до 31 июля. Предложение ограничено.
5: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Тенет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость. ТНТ-4 в комплектации Line.

0: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
2: Только второй.
3: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
8: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
9: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-84-10. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.

Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд. Мегамикс.

0: Классика рекорда с MC Женом.
1: Йо-йо-йоу, это «Классика рекорда» — еженедельное шоу, в котором для вас звучат самые крутые, самые убойные EDM-хиты «Радио Рекорд». MC Жан на связи. Сейчас у нас в эфире легенда танцполов Кельвин Харрис и Тини Темпа с треком «Drinking from

0: MC Жан, вы слушаете классику рекорда. И тут вот сейчас как вдарят басы, что даже диджейский кот под столом начнет подпевать. Теперь, дамы и господа, не просто трек, а настоящая любовная декларация с танцевальным уклоном. Мэтт Наш знает, как заставить сердце биться в ритме 128 BPM. И, честно говоря, как заставить соседа сверху постучать по батарее. Так что поднимаем руки выше, забываем про диеты и крутим воображаемый винил. Know My Love берет штурмом ваши уши и не собирается сдаваться. Это классика рекорда.
1: Классика рекорда.

слушаете классику рекорда, у микрофона MC Жан. И к следующему треку я подготовил вам одно письмо, которое мне прислал наш фанат. Его зовут ИИ. И вот что он пишет. И бас качает так, что пол уходит из-под ног, а ты кричишь «Еще, еще!» и ловишь этот ток. Под этот бит весь город будто бы танцует с нами. Мы зажигаем звезды прямо над головами. The world is mine. И это наш с тобой момент. Лови волну, лети вперед. Вот это драйв и свет. Дэвид Гетта. The world is mine. В тексте звучит тема личной свободы, преодоления страхов и ощущения, что ты сам хозяин своей судьбы. Делай музыку громче!

0: Это классика рекорда и Duke Souls, композиция Big Bad Wolf. Кстати, завтра, 18 июля, я буду выступать на фестивале Cream Fest в российской северной глубинке. Вот где, наверное, живет большой серый волк, о котором поют Duke Souls. Duke Souls — это дуэт суперзвезд диджеинга Армана Ван Хелдена и A-Track. Название «Утиный соус» звучит так, будто это секретный ингредиент в бургере, а не топовый электронный проект. Но работает безотказно. Как только слышишь бит, хочется качать головой, даже если ты не танцор. Трек вышел в 2011 году, добрался до 79-й строчки UK Singles Chart. Песни столько раз повторяют Big Bad Wolf, что после третьего прослушивания начинаешь подозревать, а вдруг это какой-то магический ритуал. И если проорать 100 раз, большой серый волк реально появится и попросит поставить еще один сет. Вот что мне пишут жители Тарнакского городка. «Эй, Сижан, ты там зажги так, чтобы даже волки из ближайших лесов сказали: ну, это уровень. Удачи на Климфесте. Танцуем!»
1: Классика рекорд.

0: Вы слушаете классику рекорда, у микрофона MC Жан. И далее нас ждет встреча с треком, который вышел в 2011 году. Тогда дабстеп был не просто жанром, а почти религией. Promises стал одним из гимнов эпохи. Песня взлетела на первое место в UK Dance Chart и UK Singles Chart. То есть она не просто понравилась любителям тяжелых басов, но и покорила широкие массы. Редкий случай, когда танцпол и радио сошлись в одном едином порыве. На Promises сделали ремиксы Skrillex и Calvin Harris. Два титана электронной музыки смотрят на один трек и думают: а я бы тут еще баску добавил. В треке поет Алан Уотсон, ее голос добавляет треку ту самую эмоциональную глубину, без которой Promises была бы просто набором мощных битов. Это был тот самый трек, который превращал любой момент в мини-рейв.
1: Классика рекорда.

0: EDM-хиты. У микрофона MC Жан, и я с большим удовольствием представляю вам следующую композицию. Anytime от Дона Диабло. Главный хук трека — это не просто какой-то там синтезатор, а сэмпл из старого трека под названием House Time Anytime группой Criminal Element Orchestra 1989 года. Дон Диабло взял эту фразу и буквально переродил ее в стиле Future House. Такой крутой мост из конца 80-х прямо в 2014. Трек вышел 21 июля 2014 года на собственном лейбле Дона. Вся лирика крутится вокруг одной фразы «House time is anytime». Время хаоса — это любое время. Это не попытка написать глубокую поэму, а чистый, концентрированный позитив. Дон Диабло хотел создать трек-улыбку, и у него получилось.
1: В эфире «Классика рекорда».

классику рекорда сегодня завершает песня, которая получила 6 платиновых сертификатов в США и Канаде. Turn Down For What. Песня французского музыканта DJ Snake и американского рэпера Lil Jon. Она появилась в декабре 2013 года на лейбле Columbia Records. А эту классику рекорда и другие выпуски вы можете уже послушать и скачать в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд, а также на нашей официальной страничке www.radiorecord.ru, ну и, конечно же, в нашем мобильном приложении Радио Рекорд. Услышимся через неделю, а завтра мы увидимся на пляже Климовского озера на фестивале Климфест с теми, кто соберется послушать мои авторские клубные хиты. Я люблю вас, ваш MC Жан. Хорошего настроения и мирного неба над головой.

стартуем двухчасовое танцевальное действие, имя которому рекорд пати, друзья. Ну и, конечно, давайте мы начинать будем наполнять импровизированные танцполы, раскручивать планету в правильном танцевальном направлении и, разумеется, превращать вашу домашнюю вечеринку в рекордную. А учитывая то, что сегодня пятница, и я надеюсь, у всех у вас за окном хорошая погода, можно еще и за город свалить, и мясо пожарить, и потанцевать на природе. Короче, опен-эйр устроить вместе с нашей радио-вечеринкой рекорд пати. Итак, в ближайшие 120 минут мы начинаем наполнять импровизированные танцполы, ловим мощный плюс-вайбик здесь, на рекорде. Рекорд-пати. Погнали!

и уже не столько даже тихонько, а максимально мощно готовимся к выходным, потому что завтра и в это воскресенье финальный и самый масштабный, как минимум, по моему мнению, ВКП столица. Ждем встречи с вами на электронной сцене Радио Рекорд 18-19.

ПК-фест в Москве. Ну а полный лайнап ищите, конечно же, на сайте radiorecord.ru 0+. Прямо сейчас я приглашаю вас всех продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Рекорд Пати.

о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Во-вторых, прямой эфир Радио Рекорда 24/7. Для вас классная танцевальная музыка. Вы и так знаете, вы и так любите Радио Рекорд. Ну, а прямо сейчас я предлагаю потанцевать еще 30 минут здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального танцевального контента, записи шоу и подкаста президентов Рекорд Лаба и другие героев эфира. Вейкаперы есть Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, мои шоу Рекорд, Клаб Шоу, Рекорд Релиз. Разумеется, Женя Балдин, диджей Гвоздь, Леди Вакс, диджей Кефир и еще много-много интересных персоналей и их проектов и подкастов ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Меня в свою очередь зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. Забегайте ко мне в телегу. Называется она одноименно. Ну и adios, amigos. Пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван Бюрен.
2: Амстердам, make some noise! I'm still recovering from a massive festival weekend. I hope you caught my Ultra Europe live set. It's on my YouTube channel. This episode, brand new music coming up. Andrew Bayer, Brian Carney, Morten and David Guetta, and Ferry Corsten teamed up with Leon Bollier. And within 4 minutes, the classic Deadmau5, a guru remix by Littlefoot. Hour number two is for Push. He's here to present his brand new album, Known Universe. It's absolutely amazing. But I want to kick off the show with Amaliantes and Sunlight Project. This is in.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Армин ван Бюрен.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд.
2: Dance Weekend.
1: Никакого радио, только музыка.